0: Скажите, что вы на себе любите?
1: Да?
0: Что вы на себе любите?
1: Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешная.

0: Ты хочешь сама завод сделать?
1: Я видео снимаю.
0: А, Мушка, скажи что-нибудь.
2: Да, я ничего не могу сказать.
3: Hey, Fonzie.